0: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: Everybody's got their reasons. Everybody's got their lines.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске закрылось приложение для отслеживания городского транспорта. О главных болях нижегородского бизнеса. Также о том, у кого самые неоправданно высокие зарплаты. Приложение «Нижегородская область транспорт», с помощью которого можно было отслеживать движение общественного транспорта, прекратило работу. Об этом сообщили в ЦРТС. Там пояснили, что решение о прекращении работы приложения принято разработчиком компании «Датапакс» в одностороннем порядке. Нижегородцам рекомендовали для отслеживания транспорта использовать Яндекс.Карты или обращаться в колл-центр ЦРТС. Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий назвал главные боли предпринимателей, в их числе курс валют, налоги и дорогие кредиты. По словам Солодкого, компании вынуждены брать новые займы, чтобы закрыть старые долги. Отдельно он отметил рост неплатежей. Некоторые госкомпании задолжали бизнесу миллионы. Солодкий считает, что легче всего сейчас сельхозпроизводителям, сложнее металлургам, строителям и обрабатывающим производством. Новые дорожные камеры появились на 86 участках нижегородских дорог. Как сообщили в региональном правительстве, ими оснастили наиболее аварийные места. В частности, несколько комплексов впервые размещены на трассе М-12. Всего в регионе установлено 550 дорожных камер. Они фиксируют широкий спектр нарушений, в том числе использование телефона и непристегнутые ремни у водителя и пассажира. Стало известно, какие задачи поставлены перед футбольным клубом «Пари-НН» на новый сезон в первой лиге. Как рассказал главный тренер «Пари Нижний Новгород» Вадим Гаранин, после вылета из РПЛ основной задачей стала психологическая перезагрузка команды. Вместе с этим поставлена задача максимально высоких результатов. Особое внимание уделят формированию состава и интеграции молодых игроков. И нижегородцы назвали самые переоцененные профессии. Согласно результатам опроса «Суперджоп», самые неоправданно высокие зарплаты получают депутаты и политики. Так считает 18% нижегородцев. На втором месте директора и руководители. На третьем месте программисты и госслужащие. Также в числе переоцененных, по мнению нижегородцев, зарплаты менеджеров, футболистов, риэлторов, курьеров, блогеров и артистов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о положении региона в социально-экономическом рейтинге. О том, насколько за год увеличилась ваша зарплата. Также о том, как часто нижегородцы скрываются с места ДТП. Нижегородская область 13-я в рейтинге социально-экономического положения регионов. Согласно подсчетам Ри-рейтинг, по сравнению с 2024 годом область поднялась на одну позицию. Методика составления рейтинга основана на агрегированных официальных данных Росстата, Минфина, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы и Банка России. В первой тройке, как и ранее, Москва, Питер и Казань. Нижегородцам снова рассказали о том, сколько они зарабатывают. Средняя номинальная начисленная зарплата в регионе в марте составила без малого 87 тысяч рублей. За год зарплата среднего нижегородца, фигурирующего в отчетах Нижегородстата, успела вырасти почти на 11%. Реальные доходы также стабильно в плюсе. За год рост официальных доходов опередил официальную инфляцию почти на 5 процентных пунктов. Разрыв между тем, что просят продавцы квартир в Нижнем, и реальной суммой сделки составляет 24%. Это второй показатель в России после Петербурга, о чем сообщает РБК. В среднем по стране 14%. В Нижнем средний квадрат в объявлениях стоит 177 тысяч, а по факту уходит за 135. Аналитики объясняют это разумным торгом, плюс дешевые лоты улетают быстрее. 5 июля стартуют прямые регулярные рейсы между Нижним Новгородом и Минском. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Чкалова. Полеты продлятся до конца лета. Перевозчиком выступает Аэрофлот. Рейсы запланированы по вторникам и воскресеньям в 6 утра, по пятницам в 6:30. Пассажиров в белорусскую столицу доставят за 2 часа на самолетах Аэробус А320. И нижегородцы чаще других сбегают с места аварии. В области зафиксировали наибольшее число ДТП, после которых водители покинули место происшествия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ГИБДД. С начала года в регионе произошло 35 аварий, участники которых скрылись с места. 32 водителя удалось отыскать. Всего по стране произошло почти 700 аварий, водители которых скрылись. Это на 7% больше, чем год назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
5: Дорогие друзья, близкие и незнакомые, люди всех стран и континентов, я испытал большое счастье быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем? Но вслед за этим я подумал о той колоссальной ответственности, которая легла на меня, первым совершить то, о чем мечтали поколения людей, первым проложить дорогу человечеству в космос. Назовите мне большую по сложности задачу, чем та, что выпала мне. Эта ответственность не перед одним, не перед десятком людей, не перед коллективом. Это ответственность перед всем советским народом, перед всем человечеством,

всех обнять, знакомых и незнакомых, далеких и близких. До скорой встречи!

Ну, собственно, как случилось то, что стал я космонавтом. Все вы помните незабываемые дни 1957 года, когда в Советском Союзе впервые в истории человечества был выведен на орбиту Земли спутник. Это произвело фурор в международной жизни. В то время я, собственно, только окончил еще авиационное училище, стал летчиком-истребителем и не думал конкретно, конечно, так, что когда-то доведется мне быть первым в космосе. Этого, собственно, таких мыслей не было. Может быть, были такие мыслишки где-то в глубине, что, эх, слетать бы хоть когда-нибудь сюда.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске Нижегород Стат и РИА Рейтинг рассказали о росте нашего благосостояния, о том, куда можно будет улететь из Нижнего в июле. Но вначале о реальной и виртуальной цене на квартиры. Разрыв между тем, что просят продавцы квартир в Нижнем, и реальной суммой сделки составляет 24%. Это второй показатель в России после Петербурга, о чем сообщает РБК. В среднем по стране 14%. В Нижнем средний квадрат в объявлениях стоит 177 тысяч, а по факту уходит за 135. Аналитики объясняют это разумным торгом, плюс дешевые лоты улетают быстрее. 5 июля стартуют прямые регулярные рейсы между Нижним Новгородом и Минском. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Чкалова. Полеты продлятся до конца лета. Перевозчиком выступает Аэрофлот. Рейсы запланированы по вторникам и воскресеньям в 6 утра, по пятницам в 6:30. Пассажиров в белорусскую столицу доставят за 2 часа на самолетах Аэробус А320. Нижегородская область 13-я в рейтинге социально-экономического положения регионов. Согласно подсчетам РИА Рейтинг, по сравнению с 2024 годом область поднялась на одну позицию. Методика составления рейтинга основана на агрегированных официальных данных Росстата, Минфина, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы и Банка России. В первой тройке, как и ранее, Москва, Питер и Казань. Нижегородцам снова рассказали о том, сколько они зарабатывают. Средняя номинальная начисленная зарплата в регионе в марте составила без малого 87 тысяч рублей. За год зарплата среднего нижегородца, фигурирующего в отчетах Нижегородстата, успела вырасти почти на 11%. Реальные доходы также стабильно в плюсе. За год рост официальных доходов опередил официальную инфляцию почти на 5 процентных пунктов. И нижегородцы чаще других сбегают с места аварии. В области зафиксировали наибольшее число ДТП, после которых водители покинули место происшествия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ГИБДД. С начала года в регионе произошло 35 аварий, участники которых скрылись с места. 32 водителя удалось отыскать. Всего по стране произошло почти 700 аварий, водители которых скрылись. Это на 7% больше, чем год назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
3: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана точка РФ.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Суток. Звони 8.
1: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о положении региона в социально-экономическом рейтинге, о том, насколько за год увеличилась ваша зарплата, также о том, как часто нижегородцы скрываются с места ДТП. Нижегородская область 13-я в рейтинге социально-экономического положения регионов. Согласно подсчетам Ре-рейтинг, по сравнению с 2024 годом область поднялась на одну позицию. Методика составления рейтинга основана на агрегированных официальных данных Росстата, Минфина, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы и Банка России. В первой тройке, как и ранее, Москва, Питер и Казань. Нижегородцам снова рассказали о том, сколько они зарабатывают. Средняя номинальная начисленная зарплата в регионе в марте составила без малого 87 тысяч рублей. За год зарплата среднего нижегородца, фигурирующего в отчетах Нижегородстата, успела вырасти почти на 11%. Реальные доходы также стабильно в плюсе. За год рост официальных доходов опередил официальную инфляцию почти на 5 процентных пунктов. Разрыв между тем, что просят продавцы квартир в Нижнем, и реальной суммой сделки составляет 24%. Это второй показатель в России после Петербурга, о чем сообщает РБК. В среднем по стране 14%. В Нижнем средний квадрат в объявлениях стоит 177 тысяч, а по факту уходит за 135. Аналитики объясняют это разумным торгом, плюс дешевые лоты улетают быстрее. 5 июля стартуют прямые регулярные рейсы между Нижним Новгородом и Минском. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Чкалова. Полеты продлятся до конца лета. Перевозчиком выступает Аэрофлот. Рейсы запланированы по вторникам и воскресеньям в 6 утра, по пятницам в 6:30. Пассажиров в белорусскую столицу доставят за 2 часа на самолетах Аэробус А320. И нижегородцы чаще других сбегают с места аварии. В области зафиксировали наибольшее число ДТП, после которых водители покинули место происшествия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ГИБДД. С начала года в регионе произошло 35 аварий, участники которых скрылись с места. 32 водителя удалось отыскать. Всего по стране произошло почти 700 аварий, водители которых скрылись. Это на 7% больше, чем год назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Сегодня ожидается нежаркая погода с температурой от 17 до 20 градусов и недолгими дождями. Завтра нейросеть Яндекс обещает еще на градус прохладнее, в остальном также. В выходные слегка потеплеет, но осадки сохранят прежнюю интенсивность.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем, основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: «20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске Нижегородстата и РИА Рейтинг рассказали о росте нашего благосостояния. О том, куда можно будет улететь из Нижнего в июле. Но вначале о реальной и виртуальной цене на квартиры. Разрыв между тем, что просят продавцы квартир в Нижнем, и реальной суммой сделки составляет 24%. Это второй показатель в России после Петербурга, о чем сообщает РБК. В среднем по стране 14%. В Нижнем средний квадрат в объявлениях стоит 177 тысяч, а по факту уходит за 135. Аналитики объясняют это разумным торгом, плюс дешевые лоты улетают быстрее. 5 июля стартуют прямые регулярные рейсы между Нижним Новгородом и Минском. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Чкалова. Полеты продлятся до конца лета. Перевозчиком выступает Аэрофлот. Рейсы запланированы по вторникам и воскресеньям в 6 утра, по пятницам в 6:30. Пассажиров в белорусскую столицу доставят за 2 часа на самолетах Аэробус А320. Нижегородская область 13-я в рейтинге социально-экономического положения регионов. Согласно подсчетам РИА Рейтинг, по сравнению с 2024 годом область поднялась на одну позицию. Методика составления рейтинга основана на агрегированных официальных данных Росстата, Минфина, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы и Банка России. В первой тройке, как и ранее, Москва, Питер и Казань. Нижегородцам снова рассказали о том, сколько они зарабатывают. Средняя номинальная начисленная зарплата в регионе в марте составила без малого 87 тысяч рублей. За год зарплата среднего нижегородца, фигурирующего в отчетах Нижегородстата, успела вырасти почти на 11%. Реальные доходы также стабильно в плюсе. За год рост официальных доходов опередил официальную инфляцию почти на 5 процентных пунктов. И нижегородцы чаще других сбегают с места аварии. В области зафиксировали наибольшее число ДТП, после которых водители покинули место происшествия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ГИБДД. С начала года в регионе произошло 35 аварий, участники которых скрылись с места. 32 водителя удалось отыскать. Всего по стране произошло почти 700 аварий, водители которых скрылись. Это на 7% больше, чем год назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Сегодня ожидается не жаркая погода с температурой от 17 до 20 градусов и недолгими дождями. Завтра нейросеть Яндекс обещает еще на градус прохладнее, в остальном также. В выходные слегка потеплеет, но осадки сохранят прежнюю интенсивность.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ПО СЗ «Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

качается на дюнах Шереметьевский баркас. И у вас в карельских скалах, на общественных началах, если только захотите.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: На столе моем стоит в рамочке картинка. На картинке я

Патефонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы,

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о положении региона в социально-экономическом рейтинге, о том, насколько за год увеличилась ваша зарплата, также о том, как часто нижегородцы скрываются с места ДТП. Нижегородская область 13-я в рейтинге социально-экономического положения регионов. Согласно подсчетам РИА-рейтинг, по сравнению с 2024 годом область поднялась на одну позицию. Методика составления рейтинга основана на агрегированных официальных данных Росстата, Минфина, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы и Банка России. В первой тройке, как и ранее, Москва, Питер и Казань. Нижегородцам снова рассказали о том, сколько они зарабатывают. Средняя номинальная начисленная зарплата в регионе в марте составила без малого 87 тысяч рублей. За год зарплата среднего нижегородца, фигурирующего в отчетах Нижегородстата, успела вырасти почти на 11%. Реальные доходы также стабильно в плюсе. За год рост официальных доходов опередил официальную инфляцию почти на 5 процентных пунктов. Разрыв между тем, что просят продавцы квартир в Нижнем, и реальной суммой сделки составляет 24%. Это второй показатель в России после Петербурга, о чем сообщает РБК. В среднем по стране 14%. В Нижнем средний квадрат в объявлениях стоит 177 тысяч, а по факту уходит за 135. Аналитики объясняют это разумным торгом, плюс дешевые лоты улетают быстрее. 5 июля стартуют прямые регулярные рейсы между Нижним Новгородом и Минском. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Чкалова. Полеты продлятся до конца лета. Перевозчиком выступает Аэрофлот. Рейсы запланированы по вторникам и воскресеньям в 6 утра, по пятницам в 6:30. Пассажиров в белорусскую столицу доставят за 2 часа на самолетах Аэробус А320. И нижегородцы чаще других сбегают с места аварии. В области зафиксировали наибольшее число ДТП, после которых водители покинули место происшествия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ГИБДД. С начала года в регионе произошло 35 аварий, участники которых скрылись с места. 32 водителя удалось отыскать. Всего по стране произошло почти 700 аварий, водители которых скрылись. Это на 7% больше, чем год назад.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Сегодня ожидается нежаркая погода с температурой от 17 до 20 градусов и недолгими дождями. Завтра нейросеть Яндекс обещает еще на градус прохладнее, в остальном также. В выходные слегка потеплеет, но осадки сохранят прежнюю интенсивность.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андегу Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб «ГМК-62». Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Чаем новый час на радио Рандеву. В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио Рандеву.
1: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске Нижегород Статы и РИА Рейтинг рассказали о росте нашего благосостояния. О том, куда можно будет улететь из Нижнего в июле. Но вначале о реальной и виртуальной цене на квартиры. Разрыв между тем, что просят продавцы квартир в Нижнем, и реальной суммой сделки составляет 24%. Это второй показатель в России после Петербурга, о чем сообщает РБК. В среднем по стране 14%. В Нижнем средний квадрат в объявлениях стоит 177 тысяч, а по факту уходит за 135. Аналитики объясняют это разумным торгом, плюс дешевые лоты улетают быстрее. 5 июля стартуют прямые регулярные рейсы между Нижним Новгородом и Минском. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Чкалова. Полеты продлятся до конца лета. Перевозчиком выступает Аэрофлот. Рейсы запланированы по вторникам и воскресеньям в 6 утра, по пятницам в 6:30. Пассажиров в белорусскую столицу доставят за 2 часа на самолетах Аэробус А320. Нижегородская область 13-я в рейтинге социально-экономического положения регионов. Согласно подсчетам РИА Рейтинг, по сравнению с 2024 годом область поднялась на одну позицию. Методика составления рейтинга основана на агрегированных официальных данных Росстата, Минфина, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы и Банка России. В первой тройке, как и ранее, Москва, Питер и Казань. Нижегородцам снова рассказали о том, сколько они зарабатывают. Средняя номинальная начисленная зарплата в регионе в марте составила без малого 87 тысяч рублей. За год зарплата среднего нижегородца, фигурирующего в отчетах Нижегородстата, успела вырасти почти на 11%. Реальные доходы также стабильно в плюсе. За год рост официальных доходов опередил официальную инфляцию почти на 5 процентных пунктов. И нижегородцы чаще других сбегают с места аварии. В области зафиксировали наибольшее число ДТП, после которых водители покинули место происшествия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ГИБДД. С начала года в регионе произошло 35 аварий, участники которых скрылись с места. 32 водителя удалось отыскать. Всего по стране произошло почти 700 аварий, водители которых скрылись. Это на 7% больше, чем год назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио Первых».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибаюсь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Я запишу буквами голоса наших птиц, но в старом

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о положении региона в социально-экономическом рейтинге, о том, насколько за год увеличилась ваша зарплата, также о том, как часто нижегородцы скрываются с места ДТП. Нижегородская область 13-я в рейтинге социально-экономического положения регионов. Согласно подсчетам Ри-рейтинг, по сравнению с 2024 годом область поднялась на одну позицию. Методика составления рейтинга основана на агрегированных официальных данных Росстата, Минфина, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы и Банка России. В первой тройке, как и ранее, Москва, Питер и Казань. Нижегородцам снова рассказали о том, сколько они зарабатывают. Средняя номинальная начисленная зарплата в регионе в марте составила без малого 87 тысяч рублей. За год зарплата среднего нижегородца, фигурирующего в отчетах Нижегородстата, успела вырасти почти на 11%. Реальные доходы также стабильно в плюсе. За год рост официальных доходов опередил официальную инфляцию почти на 5 процентных пунктов. Разрыв между тем, что просят продавцы квартир в Нижнем, и реальной суммой сделки составляет 24%. Это второй показатель в России после Петербурга, о чем сообщает РБК. В среднем по стране 14%. В Нижнем средний квадрат в объявлениях стоит 177 тысяч, а по факту уходит за 135. Аналитики объясняют это разумным торгом, плюс дешевые лоты улетают быстрее. 5 июля стартуют прямые регулярные рейсы между Нижним Новгородом и Минском. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Чкалова. Полеты продлятся до конца лета. Перевозчиком выступает Аэрофлот. Рейсы запланированы по вторникам и воскресеньям в 6 утра, по пятницам в 6:30. Пассажиров в белорусскую столицу доставят за 2 часа на самолетах Аэробус А320. И нижегородцы чаще других сбегают с места аварии. В области зафиксировали наибольшее число ДТП, после которых водители покинули место происшествия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ГИБДД. С начала года в регионе произошло 35 аварий, участники которых скрылись с места. 32 водителя удалось отыскать. Всего по стране произошло почти 700 аварий, водители которых скрылись. Это на 7% больше, чем год назад.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
2: сегодня ожидается не жаркая погода с температурой от 17 до 20 градусов и недолгими дождями. Завтра нейросеть Яндекс обещает еще на градус прохладнее, в остальном также. В выходные слегка потеплеет, но осадки сохранят прежнюю интенсивность.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Бизнес-среда. На «Радио Рандеву».
5: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете «Радио Рандеву». В эфире программа «Бизнес-среда». И у нас сегодня в гостях генеральный директор компании ТВП Electronics, бренд «Зонт» Валерий Терехов. Валерий, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, дорогие слушатели.
5: Валерий, мы в первой программе, при первой встрече в этом году поговорили про управляемый дом и умный дом. В чем разница этих понятий, каковы оттенки. И так или иначе затронули очень важное для всех, кто задумывается о своем комфорте, комфорте своей семьи. А как на деле происходит? Какие есть реальные ситуации, когда зонт, когда умная автоматика выручает? И мне кажется, если мы пару-тройку вот таких, не нравится мне это слово «кейсы», но все же ситуаций, случаев, опытов из реальной жизни расскажем, будет наглядно и понятно.
6: Ну, опыты, как сказал великий Пушкин, опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг. Поэтому вот у нас все, что мы собираем, а мы работаем со всей России, во всех регионах, и в новых сейчас регионах уже есть партнеры, кто улучшает жизнь людей при помощи оборудования «Зонт». Вы спрашиваете про реальные кейсы, они настолько разнообразны. У нас в программе лояльности больше 5000 монтажников, и каждый из них для того, чтобы у него был профиль открыт для заказчика, размещает свои проекты, которые он делал. А проект как рождается? У человека возник запрос. Ну вот как мы рекомендуем, если про реальные кейсы, про реальный опыт. Я предлагаю заказчику выделить на это время. Сесть и написать, что ему не нравится, что он хочет улучшить, изменить. Ну, например, счета большие за электричество или счета большие за отопление.
5: Держать все под контролем.
6: Это нравится, держать под контролем.
5: Не нравится,
6: что неуправляемая система. Много коробочек, помните, первый выпуск. Да, много коробочек, я хочу их объединить, пожалуйста. Я хочу, чтобы моя система полива не поливала по расписанию, а поливала, когда надо. То есть, когда прошел дождь, не поливала. Когда влажность высокая, не поливала. А вот когда нужно, я ему скажу, какие данные, или мне подскажет монтажник, тогда и сделать. Или система снеготаяния очень популярной становится. Вот особенно после этой зимы мы заметили возросшие запросы на систему снеготаяния. У нас есть партнеры, которые только этим занимаются. Только системой снеготаяния. Дорожки, входные группы, крыши, ливневые системы. Ливневые, правильно говорю?
5: Да.
6: Ливневые системы. Ну, много что можно. Есть даже люди, но они скорее исключение, чем правило, которые подогревают при помощи систем таких корни деревьев, чтобы не померзли, потому что он откуда-то привез ценный абрикос, еще что-то такое нравится людям, ну, нравится детям, семье. И это особая забота. И вот вместе с системой снеготаяния прокладывают водотрубную систему в корне. Это вот про необычные кейсы вы говорили. Вот есть, например, такая тема. У нас есть кейсы, когда парники и теплицы потому что проветривание, влажность, полив, температурный режим, прочие тоже важные темы. Могу рассказать, вот я начал вам говорить на прошлой, по-моему, программе, если я правильно помню, про нашего сотрудника.
5: Да, да, да.
6: Мы ему говорили: Паша, вот ты ставишь самое простое устройство. Нет, я хочу сам, я не хочу никого привлекать, я хочу сам руками собрать. Он не имеет опыта монтажа, у него просто есть нормальный IQ, хочется сказать.
5: Пытливый ум.
6: Ну, пытливый ум, да. Он просто все сделал, как по руководству требуется. Ему понадобится 1.5 часа, и все, у него установлено приложение, он с телефона все видит, он подключил температурный датчик, он подключил котел. Но он взял самый простой наш прибор, который управляет котлом, ну и можно радиомодуль подключить и датчик радио поставить, чтобы провода не тянуть. А мы ему говорили: поставь сразу чуть продвинутый прибор, что ли, из другого ценового сегмента, но у него возможностей больше. Вот сейчас он этот прибор снимает, ставит соседу, а себе берет продвинутый прибор, где он может уже разделить зоны, подключить разные насосы, ну или группы, и он уже может управлять водой горячей, он может управлять котлом, он может управлять насосом скважины, он может управлять температурным режимом и датчиком открывания дверей. Он будет видеть, что у него все нормально, объемный датчик движения работает вот так. Он, кстати, посчитал, вот мы с вами говорили, экономия важная, да, он посчитал в 2 раза меньше, 42% экономии получил за счет того, что поставил самый простой прибор, не деля вот это, просто меняя установленные режимы. 3 режима: комфорт, эконом и лето. И все. И вот когда ты снижаешь температурную нагрузку на сам дом, у тебя экономия получается сама. Еще есть интересные, например, кейсы. Ну, вот у нас много монтажников, свыше 5000 в программе лояльности. И некоторые монтажники говорят: господи, поставил нормальную автоматику зонд, стал хорошо спать, перестали мне звонить мои заказчики. Что-то моргает, что-то происходит, что-то не то. Я могу легко на удаление, на сервисе посмотреть, что происходит, изменить, если нужно, или успокоить. Не волнуйся, все нормально, все идет как надо, не переживай, отдыхай спокойно. Или, например, когда наше оборудование говорит, что-то не то, приходит пуш, приходит смс, звонок можно наладить, тебе звонок пройдет, напишешь, звонит зонд. Ни при каких ситуациях мы не рекомендуем игнорировать вот эту штуку, потому что, скорее всего, в системе что-то и нужно найти, это узкое место, про которым ругается автоматика, что где-то несоответствие, где-то есть короткое замыкание или еще что-то такое. Нужно это выяснить и исключить. И тогда вы будете спокойны. И у нас есть несколько примеров, что люди, игнорирующие такую тему, потом были вынуждены вкладывать дополнительные деньги в том, что исправлять то, на что автоматика обращала внимание. А он говорил: мне дополнительные вот эти сообщения нужны, они меня раздражают, убери. Мы рекомендуем разбираться и на всех обучениях монтажников. Мы говорим: ребята, пожалуйста, не игнорируйте эту схему.
5: А если говорить о ваших масштабах, потому что вы упомянули, что больше 5000 монтажников
6: по всей... Это только в программе лояльности.
5: Только в программе лояльности.
6: Только в программе лояльности.
5: А их так получается гораздо больше.
6: В Российской Федерации?
5: Да.
6: Ну, я вам скажу, порядок 60 тысяч. Вот, по моему мнению, где-то от 50 до 60 тысяч монтажников, которые есть в России, кто работает на инженерном рынке. А Москва это может быть 10-12 тысяч.
5: Огромные вот цифры.
6: Да, но попробуйте как заказчик найти сертифицированного и не того, который ты делал, я видел, как делают, и типа сделает, а тот, который производитель подтвердил. Вот в программе лояльности есть то, что мы подтвердили. Там даже рейтинги есть. Если вы задаете географию, например, Ленинградская область, сам Санкт-Петербург нет, а вот Ленинградская область, причем задаете Выборгский район, он вам даст монтажника, выдаст, где будет фотография. Мы рекомендуем фотографии, потому что, ну, есть еще личностный выбор, что ли.
5: Конечно.
6: Да? У кого на аватарке лисичка, мы говорим, ребята, вас, скорее всего, не выберут, потому что выбирают лицо и потом смотрят соответствие, тот ли не тот. А когда видит зонт, рекомендует, все это... Мы связываемся с монтажником, когда получаем данные. Угу. Возьмешь такой объект? Возьму. Тогда даем данные клиенту, они созваниваются, договариваются, и мы в этом случае... Поэтому вот найти человека, который тебе хорошо сделает, мы увидели, что в этом тоже есть запрос. А если есть запрос, мы обязаны, как производители, это закрыть эту нишу, эту тему, потому что это напрямую влияет на продажи. Мы же понимаем, произвести это еще не все.
5: Конечно.
6: Нужно доставить до потребителя, потребителю это установить, и потом потребитель доволен. И тогда мы получаем так называемый эффект кругов на воде. Мы же не даем рекламу нигде, а продажи у нас 20% в год растут, несмотря на сложную ситуацию, которая есть сейчас на рынке.
5: Валерий, а вопрос вот какой. Если такая большая страна, такое большое количество регионов, есть ли корреляция, умное слово вспомнил.
6: Шикарно.
5: По запросам, в зависимости от географической точки. Ну, я не знаю, запросы в Владивостоке, они вот такие. Где-нибудь Иркутск, Байкал, Сибирь, там, да, пожалуйста. Урал здесь, Поволжье, такие запросы. На юге... отоплением никто не занимается, не подключают, потому что там и так тепло. Но это условно, конечно.
6: Мы тоже так думали, что на юге. Мы считали, что, например, Узбекистан более горячая страна, чем наш юг. Там отопление, ну, типа, никому не нужно. Ничего подобного. Там выпадает снег, в Ташкенте выпадает снег. Мы вот были на командировке месяц назад, и нам говорят, вам повезло, вот на прошлой неделе тут снег лежал. Мы приехали, солнце припекает голову, все дела. Вот мы сейчас говорим о чем. Действительно, мой ответ будет таков. Разница есть. И она иногда существенна. Например, Иркутск. Угу. Очень большие расстояния. Мы не говорим только Иркутск, где Байкал, вот даже сам Байкал, там протяженность большая. И поэтому там первое, это надежность. Второе, они хотят очень высокую точность температуры, если говорят, если уж управлять, управлять очень высокой точностью. Mm-hmm. Да, очень интересная у них схема, если говорить про Иркутск. Электрический котел — это основной источник, а газовый, который на баллоне, это дополнительный источник. Если что-то произошло с электрическим...
5: Подстраховка.
6: У них всегда есть основной и резервный источник отопления. Вот там. И поэтому изделия наши должны работать с двумя видами, а лучше тремя видами котлов. И они ставят твердотопливный как дополнительный, электрический как основной.
5: Газовый резервный.
6: Газовый резервный. И там нужно оборудование, которое с тремя источниками работает. Причем с основным источником он желательно, чтобы работал по цифровой шине, чтобы можно было считывать многие параметры, чтобы можно было видеть коды ошибок, если вдруг чего-то. Возьмем, например, Якутск. Угу. И схожий с ним тоже можно, например, взять Салехард и Верхоянск. Хотя это... такие для нас здесь сидящих очень далекие. Но могу сказать, в чем разница. Они хотят видеть, есть ли у них вообще электрическое питание сейчас на источнике. Ну, то есть идет электрическое питание или не идет. Вот помимо того, что там есть газ, ну, в том же Якутске, например, они хотят еще видеть, что есть электричество. Помимо того, что по цифровой шине управляем газовым котлом, повесили как электрический, как резервный, они хотят видеть, что еще есть электричество. Нет электричества, что делать? Почему? Минус 50, быстренько кончилось электричество, газовый котел не работает, электрический не работает. Мне подрываться, бежать быстро? Насколько быстро? Понимаете, мы смотрим, что происходит с этим, электричества нет.

0: между улицей и помещением. Это важная штука. Мы сделали инфракрасное управление кондиционированием. Мы можем задавать температуру, выключать кондиционер, включать кондиционеры, задавать температуру с приложения с нашего. Поэтому это вот такое... В Якутске никакое кондиционирование. Ну, это та неделя, когда у них жарко, они просто радуются жизни, и все. Поэтому мы со всеми регионами работаем, мы понимаем, что нужно. Мы разные обучающие семинары делаем. Для центральной части одни, для южных другие, для Сибири и Дальнего Востока третьи. Разные проекты показываем, разные схемы монтажа. Ну, например, в том же Иркутске мы увидели проект, когда на корабле стоит зонт. На корабле на корабле стоит зонт. Топится при помощи электрокотла внутренняя система. При швартовке, когда там происходят какие-то ремонтные работы, они на нем живут, и они управляют при помощи зонта, но они при этом могут уезжать, но все равно контролировать ситуацию, что происходит. Вот, например, такая тема.
1: Здорово. Валерий, я, знаете, о чем сейчас подумал? Что вы избрали для себя и своей команды очень интересный способ путешествовать по нашей стране и узнавать людей
0: это да.
1: через их запросы.
0: Это и... да. Вы знаете, у меня даже сотрудники, не все, но многие, говорят, что мы посмотрели страну совсем с другой стороны, чем мы приехали бы. Ну вот приехали вы на Байкал, вы приедете в Листвянку, вы помочите ноги в Байкале, вас свозят куда-то, вы там корюшки поедите, соберетесь и уедете обратно. Вы что видели? А тут вы видите инженерную систему, людей, которые там живут. Вам организуют места, которые они любят, а не те, куда водят
1: туристов.
0: Это совсем разные штуки. Ну, я когда был в Китае, я был в местах, где нет туристов. Я видел рынок, я люблю рынки, в принципе. Ну, не в смысле закупаться, а в смысле я понимаю, чем отличается менталитет людей от того, как устроен рынок. Да? И когда я на китайском вот таком рынке был, когда рыбки 2 сантиметра целый лоток, 4 сантиметра целый лоток, 6 сантиметров. Мы-то выкидываем, а они сушат, вялят, и они это едят как семечки. И у них вот ряд, и они там замечательно себя чувствует. Поэтому многие сотрудники говорят, мы посмотрели страну, и только за это огромное спасибо зонту. А плюс еще мы осчастливили большое количество людей, которые получили комфорт, экономию, удобство, управляемость. То, о чем мы говорили в одном из выпусков, это вот непередаваемая штука.
1: Валерий, огромное вам спасибо за то, что открываете для себя, для нас страну вот с таких ракурсов. Мне кажется, это важно, узнавать людей и понимать, как помочь им в зависимости от того, где они проживают, какие у них есть те или иные традиции, образ жизни. Я думаю, что в следующих выпусках мы поговорим еще и о тех как раз сотрудниках компании Zond, TVP Electronics, которые помогают это сделать, потому что важно понимать, как они мыслят, что они делают.
0: Сотрудники?
1: Да, конечно. Сотрудники и вот те самые люди, которые находятся в программе лояльности, да, потому что вы тоже их знаете. Я думаю, что это заслуживает отдельного выпуска. А пока благодарю вас за то, что вы с нами.
0: Да, то, спасибо, что, вы здесь. Что пригласили. Мне очень приятно быть здесь. Спасибо.
1: У нас в гостях в рамках программы «Бизнес-среда» генеральный директор компании TVP Electronics, бренд «Зонд» Валерий Терехов. Мы продолжаем эфир.
2: «Бизнес-среда» на радио «Рандеву». В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода».

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву» на АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: подробности на сайте familyfit.dfisnn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: А может жизнь не поменять, сковородине квартиру взять, сковородине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске Нижегород-Статы и РИА Рейтинг рассказали о росте нашего благосостояния, о том, куда можно будет улететь из Нижнего в июле. Но вначале о реальной и виртуальной цене на квартиры. Разрыв между тем, что просят продавцы квартир в Нижнем, и реальной суммой сделки составляет 24%. Это второй показатель в России после Петербурга, о чем сообщает РБК. В среднем по стране 14%. В Нижнем средний квадрат в объявлениях стоит 177 тысяч, а по факту уходит за 135. Аналитики объясняют это разумным торгом, плюс дешевые лоты улетают быстрее. 5 июля стартуют прямые регулярные рейсы между Нижним Новгородом и Минском. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Чкалова. Полеты продлятся до конца лета. Перевозчиком выступает Аэрофлот. Рейсы запланированы по вторникам и воскресеньям в 6 утра, по пятницам в 6:30. Пассажиров в белорусскую столицу доставят за 2 часа на самолетах Аэробус А320. Нижегородская область 13-я в рейтинге социально-экономического положения регионов. Согласно подсчетам РИА-рейтинг, по сравнению с 2024 годом область поднялась на одну позицию. Методика составления рейтинга основана на агрегированных официальных данных Росстата, Минфина, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы и Банка России. В первой тройке, как и ранее, Москва, Питер и Казань. Нижегородцам снова рассказали о том, сколько они зарабатывают. Средняя номинальная начисленная зарплата в регионе в марте составила без малого 87 тысяч рублей. За год зарплата среднего нижегородца, фигурирующего в отчетах Нижегородстата, успела вырасти почти на 11%. Реальные доходы также стабильно в плюсе. За год рост официальных доходов опередил официальную инфляцию почти на 5 процентных пунктов. И нижегородцы чаще других сбегают с места аварии. В области зафиксировали наибольшее число ДТП, после которых водители покинули место происшествия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ГИБДД. С начала года в регионе произошло 35 аварий, участники которых скрылись с места. 32 водителя удалось отыскать. Всего по стране произошло почти 700 аварий, водители которых скрылись. Это на 7% больше, чем год назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой – Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лундстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Хочешь, я секрет

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и

0: города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
2: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Вы слушаете «Радио Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о положении региона в социально-экономическом рейтинге, о том, насколько за год увеличилась ваша зарплата, также о том, как часто нижегородцы скрываются с места ДТП. Нижегородская область 13-я в рейтинге социально-экономического положения регионов. Согласно подсчетам РИА-рейтинг, по сравнению с 2024 годом область поднялась на одну позицию. Методика составления рейтинга основана на агрегированных официальных данных Росстата, Минфина, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы и Банка России. В первой тройке, как и ранее, Москва, Питер и Казань. Нижегородцам снова рассказали о том, сколько они зарабатывают. Средняя номинальная начисленная зарплата в регионе в марте составила без малого 87 тысяч рублей. За год зарплата среднего нижегородца, фигурирующего в отчетах Нижегородстата, успела вырасти почти на 11%. Реальные доходы также стабильно в плюсе. За год рост официальных доходов опередил официальную инфляцию почти на 5 процентных пунктов. Разрыв между тем, что просят продавцы квартир в Нижнем, и реальной суммой сделки составляет 24%. Это второй показатель в России после Петербурга, о чем сообщает РБК. В среднем по стране 14%. В Нижнем средний квадрат в объявлениях стоит 177 тысяч, а по факту уходит за 135. Аналитики объясняют это разумным торгом, плюс дешевые лоты улетают быстрее. 5 июля стартуют прямые регулярные рейсы между Нижним Новгородом и Минском. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Чкалова. Полеты продлятся до конца лета. Перевозчиком выступает Аэрофлот. Рейсы запланированы по вторникам и воскресеньям в 6 утра, по пятницам в 6:30. Пассажиров в белорусскую столицу доставят за 2 часа на самолетах Аэробус А320. И нижегородцы чаще других сбегают с места аварии. В области зафиксировали наибольшее число ДТП, после которых водители покинули место происшествия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ГИБДД. С начала года в регионе произошло 35 аварий, участники которых скрылись с места. 32 водителя удалось отыскать. Всего по стране произошло почти 700 аварий, водители которых скрылись. Это на 7% больше, чем год назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Сегодня ожидается нежаркая погода с температурой от 17 до 20 градусов и недолгими дождями. Завтра нейросеть Яндекс обещает еще на градус прохладнее, в остальном также. В выходные слегка потеплеет, но осадки сохранят прежнюю интенсивность.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство. 0+».
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
6: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске Нижегород-Статы и РИА Рейтинг рассказали о росте нашего благосостояния, о том, куда можно будет улететь из Нижнего в июле. Но вначале о реальной и виртуальной цене на квартиры. Разрыв между тем, что просят продавцы квартир в Нижнем, и реальной суммой сделки составляет 24%. Это второй показатель в России после Петербурга, о чем сообщает РБК. В среднем по стране 14%. В Нижнем средний квадрат в объявлениях стоит 177 тысяч, а по факту уходит за 135. Аналитики объясняют это разумным торгом, плюс дешевые лоты улетают быстрее. 5 июля стартуют прямые регулярные рейсы между Нижним Новгородом и Минском. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Чкалова. Полеты продлятся до конца лета. Перевозчиком выступает Аэрофлот. Рейсы запланированы по вторникам и воскресеньям в 6 утра, по пятницам в 6:30. Пассажиров в белорусскую столицу доставят за 2 часа на самолетах Аэробус А320. Нижегородская область 13-я в рейтинге социально-экономического положения регионов. Согласно подсчетам РИА-рейтинг, по сравнению с 2024 годом область поднялась на одну позицию. Методика составления рейтинга основана на агрегированных официальных данных Росстата, Минфина, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы и Банка России. В первой тройке, как и ранее, Москва, Питер и Казань. Нижегородцам снова рассказали о том, сколько они зарабатывают. Средняя номинальная начисленная зарплата в регионе в марте составила без малого 87 тысяч рублей. За год зарплата среднего нижегородца, фигурирующего в отчетах Нижегородстата, успела вырасти почти на 11%. Реальные доходы также стабильно в плюсе. За год рост официальных доходов опередил официальную инфляцию почти на 5 процентных пунктов. И нижегородцы чаще других сбегают с места аварии. В области зафиксировали наибольшее число ДТП, после которых водители покинули место происшествия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ГИБДД. С начала года в регионе произошло 35 аварий, участники которых скрылись с места. 32 водителя удалось отыскать. Всего по стране произошло почти 700 аварий, водители которых скрылись. Это на 7% больше, чем год назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов, и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву». 201-05-21. Всегда на связи.

0: Dad. Спонсор программы автосалон Луидор Авто ООО L-Auto Motors. Здравствуйте, в эфире Автоновости, в студии Роман Добролюбов. Поехали! Страховщики назвали самые угоняемые машины этого года. В лидерах, по их мнению, Lexus LX 570 и Tank 500. Однако в Национальном автомобильном союзе уверены, настоящий лидер по угонам Lada, просто ее редко страхует по КАСКО. Также в топе Ford Focus и Hyundai Solaris. Чаще всего угоняют машины старше 4 лет. Китайские авто преступники пока почти не трогают. Главное место преступления – неохраняемый двор. В Нижегородской области отмечено увеличение выдачи автокредитов. В начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выдано на 16% больше кредитов на покупку авто. В целом по стране автокредитование также продемонстрировало заметный подъем. Об этом сообщили в НБКИ. При этом эксперты отмечают, что динамика остается неоднородной и во многом зависит от условий рынка. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха. Как рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, пух забивает радиатор, интеркулер и дренаж лобового стекла. Особенно опасен он для современных турбомоторов. Также страдает автоматическая коробка передач, а забитый дренаж вызывает коррозию. Эксперт советует раз в несколько лет чистить радиаторы и дренажи с разборкой узлов и вовремя менять воздушный фильтр. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
1: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство. 0+».
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-548-13.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
6: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
7: Listen to Radio Rendezvous.
8: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
9: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
8: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
10: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
5: Новости на радио Рандеву.
11: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о положении региона в социально-экономическом рейтинге. О том, насколько за год увеличилась ваша зарплата. Также о том, как часто нижегородцы скрываются с места ДТП. Нижегородская область 13-я в рейтинге социально-экономического положения регионов. Согласно подсчетам РИА-рейтинг, по сравнению с 2024 годом область поднялась на одну позицию. Методика составления рейтинга основана на агрегированных официальных данных Росстата, Минфина, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы и Банка России. В первой тройке, как и ранее, Москва, Питер и Казань. Нижегородцам снова рассказали о том, сколько они зарабатывают. Средняя номинальная начисленная зарплата в регионе в марте составила без малого 87 тысяч рублей. За год зарплата среднего нижегородца, фигурирующего в отчетах Нижегородстата, успела вырасти почти на 11%. Реальные доходы также стабильно в плюсе. За год рост официальных доходов опередил официальную инфляцию почти на 5 процентных пунктов. Разрыв между тем, что просят продавцы квартир в Нижнем, и реальной суммой сделки составляет 24%. Это второй показатель в России после Петербурга, о чем сообщает РБК. В среднем по стране 14%. В Нижнем средний квадрат в объявлениях стоит 177 тысяч, а по факту уходит за 135. Аналитики объясняют это разумным торгом, плюс дешевые лоты улетают быстрее. 5 июля стартуют прямые регулярные рейсы между Нижним Новгородом и Минском. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Чкалова. Полеты продлятся до конца лета. Перевозчиком выступает Аэрофлот. Рейсы запланированы по вторникам и воскресеньям в 6 утра, по пятницам в 6:30. Пассажиров в белорусскую столицу доставят за 2 часа на самолетах Аэробус А320. И нижегородцы чаще других сбегают с места аварии. В области зафиксировали наибольшее число ДТП, после которых водители покинули место происшествия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ГИБДД. С начала года в регионе произошло 35 аварий, участники которых скрылись с места. 32 водителя удалось отыскать. Всего по стране произошло почти 700 аварий, водители которых скрылись. Это на 7% больше, чем год назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
12: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
13: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
11: Сегодня ожидается не жаркая погода с температурой от 17 до 20 градусов и недолгими дождями. Завтра нейросеть Яндекс обещает еще на градус прохладнее, в остальном также. В выходные слегка потеплеет, но осадки сохранят прежнюю интенсивность.
14: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

aim to be better. Radio Rendezvous, Radio Superstar.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске Нижегород Статы и РИА Рейтинг рассказали о росте нашего благосостояния. О том, куда можно будет улететь из Нижнего в июле. Но вначале о реальной и виртуальной цене на квартиры. Разрыв между тем, что просят продавцы квартир в Нижнем, и реальной суммой сделки составляет 24%. Это второй показатель в России после Петербурга, о чем сообщает РБК. В среднем по стране 14%. В Нижнем средний квадрат в объявлениях стоит 177 тысяч, а по факту уходит за 135. Аналитики объясняют это разумным торгом, плюс дешевые лоты улетают быстрее. 5 июля стартуют прямые регулярные рейсы между Нижним Новгородом и Минском. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Чкалова. Полеты продлятся до конца лета. Перевозчиком выступает Аэрофлот. Рейсы запланированы по вторникам и воскресеньям в 6 утра, по пятницам в 6:30. Пассажиров в белорусскую столицу доставят за 2 часа на самолетах Аэробус А320. Нижегородская область 13-я в рейтинге социально-экономического положения регионов. Согласно подсчетам РИА-рейтинг, по сравнению с 2024 годом область поднялась на одну позицию. Методика составления рейтинга основана на агрегированных официальных данных Росстата, Минфина, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы и Банка России. В первой тройке, как и ранее, Москва, Питер и Казань. Нижегородцам снова рассказали о том, сколько они зарабатывают. Средняя номинальная начисленная зарплата в регионе в марте составила без малого 87 тысяч рублей. За год зарплата среднего нижегородца, фигурирующего в отчетах Нижегородстата, успела вырасти почти на 11%. Реальные доходы также стабильно в плюсе. За год рост официальных доходов опередил официальную инфляцию почти на 5 процентных пунктов. И нижегородцы чаще других сбегают с места аварии. В области зафиксировали наибольшее число ДТП, после которых водители покинули место происшествия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ГИБДД. С начала года в регионе произошло 35 аварий, участники которых скрылись с места. 32 водителя удалось отыскать. Всего по стране произошло почти 700 аварий, водители которых скрылись. Это на 7% больше, чем год назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Ви слушаєте радіо «Рандеву» з Нижнього Новгорода. Це ансамбль «Green Day», Біллі Джо Армстронг, його голос і їх головний хіт 20-літньої давності. «Разбуди меня, когда сентябрь закончится». Сегодня чуть-чуть сентябрем запахло в Нижегородской области. Пасмурно и дожди. Кстати, дожди не последние. Они будут и сегодня ночью, и, вероятно, завтра тоже. Сейчас плюс 18, завтра плюс 20. Небольшой дождь. В пятницу плюс 18, снова дождь. На выходных плюс 20, плюс 21. В студии радио «Рандеву» с вами Руслан Станчев. Здравствуйте. 5 баллов пробки на улицах Нижнего Новгорода и классика мировой музыки. Фантастический интеллигентный проект «Шпандау».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! Страховщики назвали самые угоняемые машины этого года. В лидерах, по их мнению, Lexus LX570 и Tank 500. Однако в Национальном автомобильном союзе уверены, настоящий лидер по угонам Lada, просто ее редко страхуют по КАСКО. Также в топе Ford Focus и Hyundai Solaris. Чаще всего угоняют машины старше 4 лет. Китайские авто преступники пока почти не трогают. Главное место преступления – неохраняемый двор. В Нижегородской области отмечено увеличение выдачи автокредитов. В начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выдано на 16% больше кредитов на покупку авто. В целом по стране автокредитование также продемонстрировало заметный подъем. Об этом сообщили в НБКИ. При этом эксперты отмечают, что динамика остается неоднородной и во многом зависит от условий рынка. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха. Как рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, пух забивает радиатор, интеркулер и дренаж лобового стекла. Особенно опасен он для современных турбомоторов. Также страдает автоматическая коробка передач, а забитый дренаж вызывает коррозию. Эксперт советует раз в несколько лет чистить радиаторы и дренажи с разборкой узлов и вовремя менять воздушный фильтр. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
4: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99.
5: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
6: В эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Спасибо!
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Депеш Мод в нашем эфире. Это настоящая классика мировой музыки. Пластинка Виолетта. 90-й год прошлого столетия. Еще был жив Советский Союз. Я Руслан Станчев. Здравствуйте. Добрый вечер. С вами радио «Рандеву» и «Россыпь». Суперзвезд и суперхитов всех времен на нашей волне уже почти 34 года. 14 июля, меньше чем через месяц, мы отметим свой очередной день рождения. 34 года со дня основания. В финале часа «Дельфин» и его «Весна», а также канадский супермузыкант Майкл Бубле. Ну а сейчас почти Ленинград и всем известный «Бумер».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

С вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». Это «Дельфины», «Весна», и все помнят замечательное видео, где, по сути, использовались кадры закрытия Олимпиады 80, которые, кстати, я очень хорошо помню, хотя мне было всего 8 лет, такое яркое детское воспоминание. Сейчас плюс 16 в Нижнем Новгороде, облачно, местами дожди, и дождь будет и вечером в разных частях Нижегородской области, и ночью, и завтра тоже небольшой дождь обещают. Плюс 17 завтра, на выходных плюс 19-21, начало следующей недели плюс 22, плюс 24. В финале часа Майкл Бубен.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для будущих нижегородских студентов. Информация для действующих любителей баскетбола. Но в начале выпуска информация для водителей. Нижегородская область вошла в число регионов, где отмечена высокая смертность в ДТП на перекрестках. Об этом сообщил замначальника Госавтоинспекции России Олег Панарин. С начала года на перекрестках случилось более 12 тысяч аварий, в них погибли 623 человека. Также стало известно, что в Нижегородской области с июля по ноябрь пройдет социальная кампания, направленная на снижение количества ДТП на перекрестках. Баскетбольный клуб «Пари-НН» приостановил деятельность. Как рассказали в пресс-службе команды, клуб покидает единую лигу ВТБ. При этом молодежка продолжит свое существование. Такое решение там объяснили тяжелой финансовой ситуацией в клубе. При этом глава Нижегородского Минспорта Дмитрий Кабайло допустил, что при стабилизации экономической ситуации БК «Пари-НН» может вернуться в большой спорт. Стоимость обучения в вузах Нижегородской области в этом году выросла на 15%. Об этом сообщил ректор лингвистического университета Никита Авралев. Представители других нижегородских вузов подтвердили эти оценки. Вместе с этим стало известно, что высшие учебные заведения региона в этом году выделили 9675 бюджетных мест. Также доступно 15 тысяч платных мест. Кроме того, стали известны лучшие вузы Нижнего. Согласно обновленному рейтингу RAEX, университет Лобачевского опустился на 36 место среди сотни лучших в стране. Медуниверситет поднялся до 62 места. При составлении рейтинга учитывались условия для учебы и спрос на выпускников у работодателей. Самыми лучшими в России остаются МГУ Ломоносова, МГТУ Баумана и МФТИ. И на улице Ларина сузили проезд из-за строительства транспортной развязки. Как рассказали в администрации города, ограничения затронули участок около завода «Труд». На время первого этапа движение организовано по двум полосам в каждую сторону. Развязка свяжет улицу Ларина, новинки «Смарт-Сити» и заречную часть города. Завершить строительство планируют к концу 2028 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Сегодня ожидается не жаркая погода с температурой от 17 до 20 градусов и недолгими дождями. Завтра нейросеть Яндекс обещает еще на градус прохладнее, в остальном также. В выходные слегка потеплеет, но осадки сохранят прежнюю интенсивность.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
9: Радио «Рандеву». Таких, как мы, больше не делают.

часы и чувства. Вы слушаете радио, радио Рандеву. Джанни Кураини, известный всем как Кен Ласло. Он вообще итальянец, конечно же, да, итальянское диско, но решил петь на английском языке, как и Саваш. И вот эти два музыканта из Италии в 80-е были звездами всех дискотек. Это 80-е, мое детство. А это вообще пластинка 1984 года. И знаменитая считалочка от Кена Ласло звучала на всех школьных и не только школьных дискотеках. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Вы слушаете старейшую радиостанцию России, радио «Рандеву». Плюс 15 сейчас на улице, на пасмурно, ну, местами, хотя и небо светлое, голубое проглядывает. Дожди сохранятся и сегодня, и ночью, и завтра, и даже в выходные, как будто бы тоже. Завтра плюс 17, выходные чуть теплее, 19-21, начало следующей недели плюс 22, плюс 24 градуса, обещают синоптики. 6 баллов сейчас фиксирует сервис Яндекс.Пробки. Ну, то есть движение затруднено, но все это не критично. Это пока желтая зона, но уже близко к красной. Будем надеяться, что сегодня все красиво, спокойно и медленно разъедутся по своим важным вечерним делам. Всем хорошего вечера. Saint Motel. Далее на 103.4 FM. Оставайтесь с нами.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-303.
4: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Шуан Анджелина Джерманотта. О, как красиво. Леди Гага. Община итальянка, конечно, по происхождению. Хотя выступает во всем мире и считается американской вокалисткой. Суперзвезда, вне всякого сомнения, к тому же еще и актриса с песней Элтона Джона «Your Song» — это твоя песня. У Леди Гаги 14 премий Грэмми. 14, друзья мои, это очень-очень хороший результат. Учитывая, что ей всего 40 лет. Кайли Миноук, еще одна суперзвезда. Ее, конечно, пик пришелся на 80-е, 90-е, но и сейчас она тоже

0: Заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое.
3: Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой.
2: Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
4: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
5: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
6: Где-то есть корабли у священных.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.

Вы слушаете радио «Рандеву» Sky Fashion at Krakow. В нашем эфире, друзья, мои большие рекомендации вам, если вы действительно любите хорошо сделанную музыку, качественную, да, и все это на свежем воздухе. Завтра, 19 числа, на лужайке дома архитектора, это самый центр города, рядом с памятником Чкалову, состоится красивый камерный open air концерт Sky Fashion, где Эд Краков, разумеется, споет свои лучшие песни. Живой звук, свежий воздух, пуфики, коврики, чай, звезды. Все, как вы любите, друзья. Sky Fashion завтра, 19 июня, 18:30, дом архитектора. Да, можно поискать еще возможность там оказаться. Загуглите или напишите Эду или Sky Fashion в Телеграме. Они вам откликнутся обязательно. Рекомендую, друзья. Это очень хорошие музыканты и очень большие друзья радио «Рандеву». Совсем скоро появится ансамбль «Сегодня в мире». Это то, что осталось после високосного года. Брайан Ферри, великолепный Джереми Уайлд, «Лондон Бит» и «Дюран Дюран». Прямо сейчас великая Уитни Хьюстон, светлой памяти, великолепная вокалистка и очень красивая женщина. I'm your baby tonight на радио

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву», значит, скоро летом. Сегодня, если я не потерялся во времени, 18 число, это июнь. Все еще июнь, еще 2 с лишним месяца лета, друзья. Это замечательно, это хорошо. Сегодня в мире спели свое. Далее Брайан Ферри, Джайми Вайл, «Ты делаешь меня сумасшедшим, ты делаешь меня диким». 7 баллов на улицах Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: Поможет жизнь не поменять, сковородине квартиру взять, сковородине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько подорожало обучение в нижегородских вузах, какие вузы остаются самыми лучшими в стране и городе, также о том, зачем сузили улицу Ларина. Стоимость обучения в вузах Нижегородской области в этом году выросла на 15%. Об этом сообщил ректор лингвистического университета Никита Абралев. Представители других нижегородских вузов подтвердили эти оценки. Вместе с этим стало известно, что высшие учебные заведения региона в этом году выделили 9675 бюджетных мест. Также доступно 15 тысяч платных мест. Кроме того, стали известны лучшие вузы Нижнего. Согласно обновленному рейтингу РАЭКС, университет Лобачевского опустился на 36 место среди сотни лучших в стране. Медуниверситет поднялся до 62 места. При составлении рейтинга учитывались условия для учебы и спрос на выпускников у работодателей. Самыми лучшими в России остаются МГУ Ломоносова, МГТУ Баумана и МФТИ. Нижегородская область вошла в число регионов, где отмечена высокая смертность в ДТП на перекрестках. Об этом сообщил замначальника Госавтоинспекции России Олег Панарин. С начала года на перекрестках случилось более 12 тысяч аварий, в них погибли 623 человека. Также стало известно, что в Нижегородской области с июля по ноябрь пройдет социальная кампания, направленная на снижение количества ДТП на перекрестках. Баскетбольный клуб «Пари НН» приостановил деятельность. Как рассказали в пресс-службе команды, клуб покидает единую лигу ВТБ. При этом молодежка продолжит свое существование. Такое решение там объяснили тяжелой финансовой ситуацией в клубе. При этом глава Нижегородского Минспорта Дмитрий Кабайло допустил, что при стабилизации экономической ситуации БК «Пари НН» может вернуться в большой спорт. И на улице Ларина сузили проезд из-за строительства транспортной развязки. Как рассказали в администрации города, ограничения затронули участок около завода «Труд». На время первого этапа движение организовано по двум полосам в каждую сторону. Развязка свяжет улицу Ларина, Новинки Смарт-Сити и Заречную часть города. Завершить строительство планируют к концу 2028 года.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: сегодня ожидается не жаркая погода с температурой от 17 до 20 градусов и недолгими дождями. Завтра нейросети Яндекса обещают еще на градус прохладнее, в остальном также. В выходные слегка потеплеет, но осадки сохранят прежнюю интенсивность.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Билл Куанте, великолепный «Gonna Fly», саундтрек «Рокки», за который Сильвестр Сталлоне получил «Оскар» как сценарист. Это фильм, который, конечно, является мировой классикой, вне всякого сомнения. Фильм о возможности человеческой силы, мощи, преодоления, страсти, желания стать лучше. Тема из «Рокки», и вспомнили Сильвестра Сталлоне. Я Руслан Станчев, здравствуйте, с вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». Желаю всем хорошего вечера и завершения этого рабочего дня. Неделя почти на исходе, двигаемся дальше, и все будет хорошо. It's all right, Алекс Кристенсен далее.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! Страховщики назвали самые угоняемые машины этого года. В лидерах, по их мнению, Lexus LX 570 и Tank 500. Однако в Национальном автомобильном союзе уверены, настоящий лидер по угонам Lada, просто ее редко страхуют по КАСКО. Также в топе Ford Focus и Hyundai Solaris. Чаще всего угоняют машины старше 4 лет. Китайские авто преступники пока почти не трогают. Главное место преступления – неохраняемый двор. В Нижегородской области отмечено увеличение выдачи автокредитов. В начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выдано на 16% больше кредитов на покупку авто. В целом по стране автокредитование также продемонстрировало заметный подъем. Об этом сообщили в НБКИ. При этом эксперты отмечают, что динамика остается неоднородной и во многом зависит от условий рынка. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха. Как рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, пух забивает радиатор, интеркулер и дренаж лобового стекла. Особенно опасен он для современных турбомоторов. Также страдает автоматическая коробка передач, а забитый дренаж вызывает коррозию. Эксперт советует раз в несколько лет чистить радиаторы и дренажи с разборкой узлов и вовремя менять воздушный фильтр. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
4: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99.
1: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
5: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города.
6: Радио Рандеву.
5: Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

сыном лета. Это Шарлин Спетери и ансамбль Texas. Прежде чем ты заберешь мое сердце, я прошу тебя, подумай. Еще одна красивая песня о лете и о любви на 103.4 FM, мировая классика. Совсем скоро появится Люксор, Savage, Джон Бон Джови и его ансамбль Бон Джови, Фаррелл Уильямс, Франц Фердинанд и Паула Валези. Я Руслан Станчев, благодарю вас за внимание. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Услышимся совсем скоро. Хорошего вам вечера, друзья, и до завтра. До свидания.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для будущих нижегородских студентов. Информация для действующих любителей баскетбола. Но в начале выпуска информация для водителей. Нижегородская область вошла в число регионов, где отмечена высокая смертность в ДТП на перекрестках. Об этом сообщил замначальника Госавтоинспекции России Олег Панарин. С начала года на перекрестках случилось более 12 тысяч аварий, в них погибли 623 человека. Также стало известно, что в Нижегородской области с июля по ноябрь пройдет социальная кампания, направленная на снижение количества ДТП на перекрестках. Баскетбольный клуб «Пари-НН» приостановил деятельность. Как рассказали в пресс-службе, команда клуб покидает единую лигу ВТБ. При этом молодежка продолжит свое существование. Такое решение там объяснили тяжелой финансовой ситуацией в клубе. При этом глава Нижегородского Минспорта Дмитрий Кабайло допустил, что при стабилизации экономической ситуации БК «Пари-НН» может вернуться в большой спорт. Стоимость обучения в вузах Нижегородской области в этом году выросла на 15%. Об этом сообщил ректор лингвистического университета Никита Авралев. Представители других нижегородских вузов подтвердили эти оценки. Вместе с этим стало известно, что высшие учебные заведения региона в этом году выделили 9675 бюджетных мест. Также доступно 15 тысяч платных мест. Кроме того, стали известны лучшие вузы Нижнего. Согласно обновленному рейтингу RAEX, университет Лобачевского опустился на 36 место среди сотни лучших в стране. Медуниверситет поднялся до 62 места. При составлении рейтинга учитывались условия для учебы и спрос на выпускников у работодателей. Самыми лучшими в России остаются МГУ Ломоносова, МГТУ Баумана и МФТИ. И на улице Ларина сузили проезд из-за строительства транспортной развязки. Как рассказали в администрации города, ограничения затронули участок около завода «Труд». На время первого этапа движение организовано по двум полосам в каждую сторону. Развязка свяжет улицу Ларина, Новинки Смарт-Сити и Заречную часть города. Завершить строительство планируют к концу 2028 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Сегодня ожидается не жаркая погода с температурой от 17 до 20 градусов и недолгими дождями. Завтра нейросеть Яндекс обещает еще на градус прохладнее, в остальном также. В выходные слегка потеплеет, но осадки сохранят прежнюю интенсивность.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

рандеву. И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. Sometimes you better...

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: В эфире «Радио Рандеву».

0: Друзья, это команда Sky Fashion с песней Fairy Tales of the Summer Fizz. Потрясающая композиция, которая как раз-таки сейчас летом актуальна как никогда. И у меня сегодня в гостях, друзья, наконец-то, спустя полгода своего путешествия, своего отсутствия, своих каких-то внутренних гастролей, вернулся к нам лидер группы Sky Fashion Эд Краков. Эд, ну здравствуй.
1: Здравствуй. Добрый день, дорогие слушатели радио Рандеву. Очень рад приветствовать вас в этот солнечно дождливый день.
0: Да. Ну и, собственно, Эд, первый вопрос. Где ж тебя носило? Где ты пропадал все это время? Поделись с нами, расскажи вообще, какие события, какие новые, возможно, проекты у тебя появились. Так немножко спойлеров дам нашим слушателям.
1: Ир, прежде чем сейчас быстро, бегло рассказать про обстоятельства своей жизни, сейчас хочу вот про эту песню, которая прозвучала. Во-первых, она символизировать будет наше мероприятие 19-го, о котором мы сегодня поговорим, 19 июня, уже вот послезавтра. И показ моды, который начнет наш концерт, показ моды лейбла Shiva, будет так и называться Fairy Tales of the Summer Fields. Переводится «Сказки летних полей». А я сейчас вспоминаю, прозвучала эта песня, как мы ее делали, как мы героически преодолевали эту аранжировку.
0: А что с ней было?
1: С Михаилом. Во-первых, это был мой эксперимент, я делал ее совершенно с другим человеком, не с тем, вот с автором, с которым уже привык. Это Алексей Мальчонко, потом Макс Рыбаков, который сейчас занимается нашим проектом, в том числе и Гала, и Босс. А это был Михаил Пескунов. Чудеснейший клавишник, звукорежиссер, долгое время работал в музыкальном училище, он у нас и учил детей, и ставил там звук. Вот. И мы с ним, я считаю, хорошо сработали по аранжировке и отдали ее, к сожалению, ныне покойному, но мы его очень любим и вспоминаем, звукорежиссеру нижегородскому Антону Соленкову, который ее очень красиво для нас свел. И вот сегодня я это вспоминаю. Ир, а вот теперь, что касается жизни.
0: Да, сейчас актуальные новости.
1: Все чаяния, не буду все приоткрывать, но все чаяния, конечно же, все чаяния устремлены на новые горизонты. Мы как бы выбираемся за пределы Нижнего родного, мы пытаемся перелиться через края.
0: Если мы говорим территориально...
1: И это больше Москва.
0: Москва,
1: это Москва.
0: Столица.
1: И вот это вот, знаешь, невидимая работа, перепозиционирование, начиная сначала, потому что в Нижнем-то мы уже обкатались, и ради рандеву родное нас и крутит, и прочее. А там-то, пардон, ну, представляете, да? Вот. Поэтому то, что мы сейчас с известным очень крупным лейблом звонком и гордимся этим, но это ничего ровно не означает. Почему? Потому что ты в первую очередь должен продюсерски, исполнительски, продвиженчески шевелиться сам. И вот эти шевеления идут, идут, отступил, передохнул в родном Нижнем, опять в Москву, опять туда набираешь кого-то. Вот в чем дело. Так что идет такая секретная работа, кроме студийной работы, которую мы не прекращаем в Нижнем Новгороде, делаем новые песни, скоро будем радовать, и готовимся к новым клипам. Вот
0: ну так это же и хорошо, Эд, потому что у тебя идет движение, а движение — это и есть жизнь, поэтому я тебя поздравляю с этими новыми трансформациями.
1: Ушел в молчанку, ушел в молчанку.
0: Да-да-да, затишье перед бурей.
1: Я, знаешь, даже поймал себя на мысли, Ир, вот прям как ты в корень смотришь, удивляюсь, поймал себя на мысли, не раз, вернее, ловлю себя на мысли, одно время даже хотел на видео что-то записать, обратиться к нашим слушателям и зрителям там в соцсетях. А сейчас даже вот желания пока нет что-то произносить много. Ну, как бы визуализироваться и прочее. Это означает, что, да, больше идет вот внутренняя или невидимая глазу работа. Я ее отвлечен.
0: Тогда давай оставим вот эти какие-то внутренние трения, да, на потом, на внутренние прения. Давай поговорим с тобой про как раз-таки внешнее.
1: Угу.
0: Я бы даже сказала, поговорим про традиции, потому что, несмотря на ваши изменения, да, некие традиции вы с командой Sky Fashion все-таки соблюдаете. Это как раз мероприятие, которое пройдет 19 июня. Вот расскажи нам, что же это будет интересное такое.
1: Ира, удивительнейшая традиция, которая так легко и на скаку у нас образовалась за эти годы. Кто помнит, дорогие нижегородцы, когда-то мы, я сейчас не вспомню, по-моему, 5 лет назад или 4, мы собирали с вами в доме архитектора экспериментально. Ира, ты должна помнить, уж там точно.
0: Я, вот, конечно, помню,
1: конечно,
0: это было.
1: Конечно, ты вела это мероприятие. Вот, оно и называлось «Сказки летних полей», как сегодняшняя песня, с которой мы начали эфир. И мы впервые с домом архитектора попробовали эту форму, такого open-air, совмещенный с концертом, с выставкой, такой универсальный формат. С дегустацией вина тогда, но мы быстро потом от этого отказались, пришли на чай, на кофе. Вот. И представляешь, постепенно переместились на лужайку дома архитектора. Mm-hmm. Они же тоже там. И это потрясающе, очень интересное место у них. Газончик этот красивый. За домом архитектора и за медицинской академией. И вдруг потихоньку, второй раз на следующий год. А потом опять лужайка. И мы поговорили с родным нашим, дорогим домом архитектора. Друзья, а не кажется ли вам, что это становится доброй традицией появляться на вашей лужайке, на вашей травке? И вот представляешь, в этот раз, несмотря на то, что мы заморочены Москвой, мы очень хотели бы там снова звучать.
0: Почему для вас важна эта традиция, Эд? Почему именно дом архитектора, вот эта лужайка? Что, какой посыл в себе несет или, может быть, атмосферу определенную? Почему тебе это так ценно?
1: Ну вот, в первую очередь, что мне сходу, вот именно мне приходит, конечно, Катерину, нашего директора, Катерину Менщику, надо тоже про это спросить, у нее тоже будет свое мнение, но у меня так. Там сразу в одном месте и в одно время совпадает несколько факторов, которые, на мой взгляд, и символизируют вот наш проект. Это свобода, воздух, а проект такой воздушный, музыка воздушная. Это открытое пространство, это место творчества, такой коворкинг, один из таких известных нижегородских коворкингов. Это центр города, где там вот чуть-чуть дальше, через буквально 30 метров, начинается откос, Александровский сад, Чкалов. Боже ж ты мой! И вот в этой в одной точке, в этом сгустке, мы вдруг вот так вот на этом месте высаживаемся. Уже какой раз. Это фантастика. То есть для меня это звучание многих чакр сразу одновременно. И музыкальный, и, ну, идеологический, наверное, смысловой. Красотища. Как нижегородца. То есть, конечно же, мне это чакра нижегородца здесь еще вибрирует.
0: И ты знаешь, я до сих пор восхищаюсь вашей способностью, вашим талантом совместить в себе несовместимое. Потому что, казалось бы, это одновременно и очень интересное, необычное пространство, да, циркуляция вот именно внутреннего дома архитектора и внешней лужайки. Это показ мод, при этом еще концерт, да, при этом вы еще придумываете разные интересные фотозоны, как-то красиво это все преподносите людям, которые к вам приходят. Ну, это да, фантастика, да, это да. Вот искусство в чистом виде. Давай с тобой сегодня поговорим конкретно про музыкальную составляющую, то, что зависит от тебя.
1: О, с удовольствием.
0: Я знаю, что у вас каждый концерт, каждый конкретно концерт группы Sky Fashion, он строится на каких-то постулатах, да, то есть на каких-то прям весовых, скажем так, важных песнях. Вот что касается 19 числа, какие прозвучат песни, чего ждать слушателям, которые придут на концерт? Это будет что-то новое, или это будет вот именно такой, знаешь, серия «Золотая коллекция» вашей группы?
1: Это 100%. Ну, «Золотая коллекция» пафосно звучит, конечно. Ну, да, хорошо.
0: Но все же.
1: Но мне нравится слово «золотой», «голден». Вот, да, это «Золотая коллекция». И я ее авторски для себя самого, я буду, это, по сути, будет сольный концерт, но я его разбил на три части, и они разбиты и поданы так. Первая часть – это балладные такие атмосферные вещи, многие из которых вы точно знаете. Они, кстати, были в эфире «Радио Рандеву» на английском языке.
0: И неоднократно.
1: Вторая часть, да, вторая часть. Наиболее, на мой взгляд, сюрпризным. Мы начинаем пробовать потихонечку не просто англоязычное исполнение, а синхронный перевод. То есть мы на экране покажем несколько песен. То есть я буду вживую исполнять, а люди посмотрят, каково это, когда еще и понятен смысл.
0: Прекрасно.
1: Это вторая часть. А третья часть, я уже в большей степени расскажу вот про то самое «Галый босс». Многие спрашивают: а что это такое «Галый босс», Эдуард? Вот я еще раз расскажу про «Галый босс». А «Галый босс» — это ни много ни мало просто наши русские песни, которые мы начали складывать в корзину под названием «Гала и босс». Вот. То есть третья часть — это русские песни, в которые мы посвятим людей и наших дорогих зрителей. И еще очень важно, если техника не подведет, мы обязательно послезавтра презентуем наш новый клип на песню «Если». Русскоязычную песню, которая вышла под «Гала и босс». Презентация клипа еще будет.
0: Специальный релиз.
1: Да.
0: Отлично.
1: Но песни прозвучат довольно-таки редко. Предположим, «Real Dwayne Highway», «Шоссе настоящего ветра». Для меня она символична и примечательна. Она прозвучит именно в первой англоязычной части, балладной части. Я еще называю эту песню некой сагой. Она очень философская, смысловая песня. Но самое главное, что с нее, по сути, началась история группы. Это одна из самых ранних песен группы Sky Fashion, которая даже еще раньше звучала на русском языке и называлась «Крылья». И после нее как раз и выйдет мой напарник, с которым вместе сочиняли эти первые вещи, «Real Wind Highway» в том числе, мой гитарист Александр Охлопков, который со мной вторую часть всю сыграет вместе, исполнит. Кстати, будут и акустические песни. Три.
0: Ой,
1: не буду сегодня их называть.
0: Это прекрасно.
1: Гитара и голос просто.
0: Гитара и голос. Слушай, у нас тоже есть такая акустика на радио «Рандеву», в том числе некоторые песни, они и звучат у нас в акустическом формате.
1: Опа, Real Wind Highway.
0: Да,
1: вот
0: я
1: самая,
0: предлагаю прямо сейчас ее послушать. Это невероятно балладная, лиричная, просто красивая музыка, которая, мне кажется, полностью отражает твой характер.
1: Серьезно?
0: Твою сущность, да.
1: Именно она?
0: Именно она. И не только. Но она в том числе передает такую очень красивую меланхолию. Друзья, давайте вместе послушаем Sky Fashion Real Wind Highway на волне радио «Рандеву».

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Потрясающая лиричная композиция, друзья, это Sky Fashion и песни «Икарус» из «Alive», и «Икарус, ты жив, ты здесь с нами». У меня в гостях сегодня, друзья, лидер этой группы, лидер группы Sky Fashion, Эд Краков. Эд, мы с тобой уже начали разговор о том, что да. Планируется у тебя концерт здесь, в Нижнем Новгороде.
1: Послезавтра, 19-го.
0: Послезавтра, да, уже 19 числа, перед как раз-таки, как я понимаю, долгим отъездом в столицу, чтобы покорять новые вершины. Мы с тобой сейчас говорим про истории песен, да, вообще в целом про песни, которые будут звучать на этом концерте.
1: Ну, по сути, концерт и будет история песен.
0: Именно
1: подспудно это будет, конечно, конечно. Это будет история, такая концертная история наших песен, студийных записей.
0: Да-да-да. Вот, кстати, по поводу студийных записей. Ты мне сейчас за эфиром проболтался, что как раз-таки «Икарус» из «Alive»,
1: который сейчас звучал.
0: Это особенная песня. У нее нет студийки, правильно?
1: Ну, мы ее слышали сейчас, представляешь, в одном из вариантов живых. Это концерт.
0: Это запись концерта.
1: Конечно, просто мы его подсвели потом.
0: С ума сойти.
1: Мы его записывали по трекову и подсвели. Вот такая судьба у песни, что до сих пор я зарюсь сделать что-то симфоничное, красивую, доведенную до ума. И пока это все лайвы, живики. Больше у нас не существует других вариантов этой песни. «Икар остался жив». Одна из любимейших наших вещей. Очень концертная песня. Под нее все именно люди на концерты зажигают фонарики, свечки и так далее.
0: У нее же на самом деле очень грустная история. Насколько я помню, ты посвятил ее своему другу.
1: Ну, к сожалению, да. Писалась эта песня под тенора академического. Вот, Андрея Савельева, который, вот, если помните, сочинский самолет, ансамбль Александрова, вот он был в ансамбле Александрова, он единственный нижегородец, который, к сожалению, погиб в этом самолете. Вот, и не сложился этот проект у нас с ним, именно с песней «Cars of the Life», как академическая песня. Академическая, академическая, ну, полуария я назову ее. И вот, представляешь, мне ее пришлось, в хорошем смысле слова, я не вот прям сильно переживал за это, пришлось петь самому, это называется. Вот со всеми вытекающими последствиями. Песня сейчас, ее некоторые академики даже знают, академические певцы в Москве, показывали мы в театре Станиславского, кое-кто в Большом театре нас слышал уже с этой песней, общаясь с такими людьми, и ее встречают очень хорошо, но она, безусловно, требует, рано или поздно требует оркестровки, доведенную до ума аранжировки, которая в голове у меня уже есть.
0: То
1: вот дошли бы руки. Угу. Да, дошли бы руки. Это наша вечная проблема. Дошли бы руки до этой песни. У нас и другие песни этого же ждут.
0: Ну, слушай, хорошо, что все-таки до каких-то песен, да, все-таки руки дошли.
1: Так, вот сейчас две в работе, две в работе.
0: Тем более.
1: В данный момент.
0: Давай с тобой поговорим про еще одну песню. Мне кажется, она тоже такого достаточно лиричного характера, но уже с таким немного позитивным настроением, да, это песня «Lonely Piano».
1: «Одинокая пианино».
0: «Одинокая пианино», да. Я помню эту композицию, она мне тоже очень-очень нравится. И, насколько я помню, она третья вообще в ваших, скажем так, первоходцах, да, первопроходцах. Это, насколько
1: первые три вещи, которые мы вообще сделали, как Sky Fashion.
0: Это «Меланхолик Парк» была первая, потом
1: «Real Winds Highway» сегодня
0: слушали.
1: И как
0: слушали. Раз третья «Lonely Piano».
1: И вот «Lonely Piano». Эти песни, именно на них, на этих трех песнях, входил в зыбкое поле английского языка. У нас же есть русские предубеждения. И произношение не то будет. И опять это будет нижегородское произношение у песни и прочее. И вот, как бы, пытаясь отмести все эти препоны мысленно, я заходил в студию и впел. Вот то, что получилось, мы услышим обязательно. То, что получилось, как я впел, мы услышим еще и 19 числа. Я спою эту песню «Lonely Piano». Вот. Это, конечно же, «Lonely Piano» наш гимн. Я его воспринимаю для себя как гимн, который сильно, очень сильно символизирует мое отношение к музыке.
0: Ты же пишешь очень философские тексты, насколько я чувствую вообще твою вот натуру, да, и твой посыл именно в музыке. Вот «Lonely Piano» — гимн. Гимн чему? Или гимн о чем? О чем ты поешь в этой песне? О чем поет вообще вся команда Sky Fashion в этой песне вместе с инструментами?
1: Да. Ты знаешь, гимн жизни, жажда жить, жажда дороги. Жажда быть в дороге с кем-то, жажда видеть своих друзей, пересекаться с ним по траекториям, там про это поется. И какие бы ты станции ни менял, как бы тебя не выкидывал на платформы сидеть порою судьба, жди все-таки поезда, снова садись и езжай, играй на пианино, продолжай. Это о жизни человека.
0: И эта песня сейчас о твоем периоде, кстати, друг мой дорогой, потому что...
1: Да. Сейчас опять перевалочная станция.
0: Да, что сейчас тебя отправляют на новые горизонты, да, на новые территории.
1: Я еще не доехал, куда сейчас намечено. Ну да, да, да, да, да, да, очень похоже.
0: Мы в процессе, да, мы в поезде, мы
1: едем. Я интуитивно возвращаюсь к этим песням. И видишь, как говорю, истории песен послезавтра прозвучат 19-го в Доме архитектора.
0: Да, кстати, кстати, про дом архитектора, да, и про истории. В какой-то момент твоя история в музыке, как музыканта, как исполнителя, да, и как лидера группы, она приобрела новые горизонты и вылилась в отдельный проект, который называется «Гала и Босс». Это русскоязычный ваш проект. Эд, вот давай с тобой немножко прям поговорим вообще про историю проекта, да, ты будешь об этом рассказывать 19 числа подробнее, но всех интересует вопрос, да, а как так-то получилось и... Какой в этом глобально смысл, вот твой как творческой личности?
1: Наш московский лейбл, с которым мы в августе предыдущего года нашли общий язык и заключили некий договор, что мы будем действовать здесь вместе, небезосновательно решил, рекомендовал мне, когда мы встречались в Москве, оставляя наш английский материал и развивая его дальше, безусловно, потому что они считают его... найденном уже, красивом стиле этот. Я этому очень рад.
0: Но он большой. Ваш, он авторский.
1: Да, и все-таки они предложили заодно сейчас создать еще один проект и пытаться перекладывать песни, которые хоть как-то поддаются, да, перекладывать еще и на русский язык. Это была некая попытка такая. Я очень переживальчески зашел в этот эксперимент. Я поначалу даже на этой встрече сказал, что я не справлюсь.
0: Почему? Были такие мысли?
1: Потому что и раньше у меня были пробы, и меня наша музыка отторгала в плане русского языка. У нас были русские вещи. «Левитация» уже была, «Озон» на русском языке. Хорошие, я считаю, песни, но их было очень мало, и я не ставил специальной цели. А здесь я вынужден был погрузиться. Вот представляешь, начиная с августа, когда была поставлена такая задача и прозвучало назидательное предложение это со стороны наших московских коллег, я на всю осень и частично на зиму параллельно там с деятельностью, с работой, я ушел в написание русских песен. Появилась «Кейт», появилась «Если», уже окончательно я ее дожал. Сейчас мы готовим «Кошмар интроверта», бывший «Big Ben and Your Little Space». «Кошмар интроверта» на русском языке, я уже ее пою. И так далее, и тому подобное. То есть, грубо говоря, начинаю входить во вкус. И я где-то в январе, по-моему, коллегам московским написал: «Друзья мои, кажется, мне начинает нравиться это».
0: Распробовал.
1: Вот что происходит. Да, то есть «Гала и Босс» — это, еще раз повторю, наша музыкальная корзина некая, куда мы складываем русские варианты песен. Но появятся самостоятельно только исключительно русские вещи. Например, «Футура» близится, такая академическая ария. Я ее обязательно покажу 19 числа, послезавтра. Вот. Только пока под гитару. «Футура» — чисто русский язык будет. Вот такие вещи тоже уже появляются.
0: Угу.
1: Песня «Если» — она появилась на русском языке. Есть и на английском.
0: Да
1: и
0: ты нас, что?
1: Да, есть и на английском языке.
0: Так,
1: она называется
0: выпуск...
1: «Видимый звук». Ой, да, «Visible Sound», «Видимый звук» переводится на русский язык.
0: А выпуск планируется когда?
1: А вот «Visible Sound» надо петь. И это отдельная подготовка. Я долго готовлюсь к тому, чтобы петь в студии. Я к этому педантично отношусь. Представляешь, вот о чем мы говорили. Не доходят руки, да, «Visible Sound». Пока только «Если» на русском языке.
0: Давай поговорим о том, до чего руки дошли. Да, это клип, презентация клипа 19 числа. Вы снимали в Москве, я правильно понимаю?
1: Нет, мы снимали в Москве, мы пока ничего не снимали, не дошли еще руки, были идеи. Нет, «Если» мы снимали в Нижнем, а если точнее, в Дзержинске. Кто знает, дорогие, такой город наш, второй по населению,
0: ну да,
1: это Дзержинск.
0: Совсем
1: вот.
0: Недалеко.
1: Да, почему Дзержинск? Сейчас объясню. Сразу же, когда я получил уже окончательный микс этой песни, мы сделали мастеринг, за сутки буквально у меня появилась идея, я вспомнил, что когда-то в наших мероприятиях фигурировала такая тема, как «Театр теней» в Дзержинске. Это уникальнейший театр Ольги Максименко, которого больше у нас в области, мне кажется, нет. Я не проверял, но, по-моему, нет. Это, помните, такое, знаете, прям старомодный, настоящий «Театр теней» под лампу. Через занавески вот они показывали всякие миниатюры и прочее. Когда-то мы с ними не сделали совместный проект. Мы хотели в нашем рекорде сделать совместное такое представление маленькое под нашу музыку. Но не получилось. И вот я о них вспоминаю. думая, слушай, если эта песня, послушайте ее, песню «Если», если песня «Если» о тенях и нет теней без света, то, конечно же, это театр теней. Ну, конечно, безусловно просто. И представляешь, я дерзнул им написать. И у нас быстро все с ними сложилось. И мы сняли студию в Дзержинске, с видеографом туда, с режиссером выезжали. Приехали музыканты, которые участвовали в фонограмме, тоже записи фонограммы. Это Григорий Андреевский и Максим Рыбаков. И ребята из театра теней во главе с Ольгой Максименко. И мы все вместе почти в ночное время экспериментально снимали их номера.
0: То есть потом вы не знали, что получится? В итоге.
1: Не знали, что получится. Это был такой экспромт. Вызов. Не без брака где-то. У нас не все вышло. Сложно снимать театр теней. Особенно если не через простыню оказывается, а чтобы мы, как мы решили, а чтобы это падало на белый фон и так далее. В сочетании с дымами и прочим. Вот. То есть весь, чем уникален этот клип, он, безусловно, артовый. В нем актеры театра теней и я. Это только тени. Живые только два музыканта, которые иногда появляются и играют эту песню, как бы создавая такой музыкальный звуковой бэкграунд. А театр теней и я, как исполнитель, мы тени. Нас не существует в реальности.
0: Ну, как обычно, у тебя философский здесь подтекст, да, действительно.
1: Послезавтра,
0: друзья,
1: показываем его.
0: Послезавтра показываем, да, впервые. Будет интересно увидеть, конечно, и прочувствовать вот эту атмосферу. Давай еще совсем немного про песни поговорим. Ты сказала, что будут некоторые вещи в акустике. Что ты хочешь спеть в акустическом формате на этом концерте? Какие это будут песни?
1: Обязательно упомянутый «Икар». Это одна из наших традиций. «Икар» мы на подобных опен-эйрах всегда поем, всегда. У меня даже был опыт, я пел вообще один. Один акапелла ее, эту песню. Имел успех.
0: Без музыкального сопровождения.
1: Без музыкального сопровождения.
0: Я бы послушала.
1: Ну вот я попробую. А потом скупит гитару. Мы с ним так договорились. Хорошо. Ну решим вместе. Вот. И уже две наметки, две такие песни пока в легком варианте. Наброски мы услышим уже в «Галу и Босс», русскоязычные песни «Футура» и «Мой бриллиант». «Мой бриллиант» уже звучал и на радио «Рандеву». Я приходил как-то в эфир, и мы под гитару ее однажды исполнили. То есть «Икарус из Элайф», «Футура» и «Мой бриллиант». Эти песни просто под гитару, акустически.
0: Ты знаешь, вот у меня сейчас сложилось такое впечатление, что это будет действительно концерт про твою суть, да, то есть про сущность группы Sky Fashion, но при этом с, скажем так, направлением в новые дали, в новые горизонты. То есть когда ядро осталось то же, но при этом под воздействием внешних событий, каких-то, возможно, внутренних изменений, происходит преображение. Такая некая трансформация.
1: Ир, совершенно в точку, я тебе даже больше скажу, ты мне, по-моему, прям, знаешь, вот я сейчас чувствую, ты мне прям подсказываешь даже. Я вот этот момент не докрутил.
0: На здоровье.
1: Знаешь, как я, вот как человек, который пишет эту музыку, и эти тексты, и музыку, знаешь, как я чувствую подобные обстоятельства? Когда... Дальше, первое, что всегда появляется, как вот песня появляется, также появляются горизонты развития, да, они появляются безотчетно, они поначалу подспудные, я их называю. Я сейчас схожу с таким вот ощущением подспудных новых каких-то странных вещей, которыми я могу еще пока дать название. Но как только я осознаю и дам им название, они будут визуализироваться.
0: Но
1: то есть будущее будет проявляться, оно будет там, на горизонте. Как, знаешь, вот дальние, такие дальние контуры городов и гор, они будут прорисовываться. У меня так. То есть визуализация – это второй шаг. Пока у меня подспудные ощущения, что что-то меняется. Футура приближается. Ну что, я не знаю.
0: Будущее близко. Ну что, друзья, тогда мы с вами идем 19 числа, 19 июня в Дом архитектора.
1: 18.30,
0: да, на лужайку Дом архитектора знакомиться с новым Эдом Краковым, с новой группой Sky Fashion, я бы даже так дерзнула сказать и скажу, потому что действительно время течет, время движется, и движемся мы вместе с ним, поэтому очень рада буду видеть тебя на этом концерте, Эд.
1: Спасибо
0: и рада, рада за всех тех, кто на него придет. Скажи, как попасть на концерт? Билеты, ссылки, явки, пароли?
1: Да, билеты, ссылки вы можете, по ссылке можете купить еще не поздно, купить и в группе Sky Fashion, и у меня Эдуард Краков, найдите меня ВКонтакте. Дом Sky Fashion группа у нас есть, посмотрите, в наших телеграм-каналах, и в телеграм и Макс-каналах. И если так не получится, просто подходите. Подходите обязательно к Дому архитектора, заходите внутрь, купите билет прямо там и пройдете на Лужайку. Мы вас там встретим. 18.30, послезавтра, 19.00, пятница. Ждем.
0: 19 июня, 18.30. Да, более...
1: Если будет дождик, пойдем просто в зал белый.
0: Просто будем находиться внутри.
1: Ничего страшного.
0: Друзья, до скорых встреч, да, с новой группой Sky Fashion, с такой же любимой и неизменно прекрасной
1: спасибо.
0: Звучащей. Ну а сейчас слушаем новые звучания того же самого проекта, да, Галы и Босс, песни «Если на волне радио, рандеву».
2: Видится.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний ННДК. Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько подорожало обучение в нижегородских вузах, какие вузы остаются самыми лучшими в стране и городе, также о том, зачем сузили улицу Ларина. Стоимость обучения в вузах Нижегородской области в этом году выросла на 15%. Об этом сообщил ректор лингвистического университета Никита Авралев. Представители других нижегородских вузов подтвердили эти оценки. Вместе с этим стало известно, что высшие учебные заведения региона в этом году выделили 9675 бюджетных мест. Также доступно 15 тысяч платных мест. Кроме того, стали известны лучшие вузы Нижнего. Согласно обновленному рейтингу RAICS, университет Лобачевского опустился на 36 место среди сотни лучших в стране. Медуниверситет поднялся до 62 места. При составлении рейтинга учитывались условия для учебы и спрос на выпускников у работодателей. Самыми лучшими в России остаются МГУ Ломоносова, МГТУ Баумана и МФТИ. Нижегородская область вошла в число регионов, где отмечена высокая смертность в ДТП на перекрестках. Об этом сообщил замначальника Госавтоинспекции России Олег Панарин. С начала года на перекрестках случилось более 12 тысяч аварий, в них погибли 623 человека. Также стало известно, что в Нижегородской области с июля по ноябрь пройдет социальная кампания, направленная на снижение количества ДТП на перекрестках. Баскетбольный клуб «Пари НН» приостановил деятельность. Как рассказали в пресс-службе, команда клуб покидает единую лигу ВТБ. При этом молодежка продолжит свое существование. Такое решение там объяснили тяжелой финансовой ситуацией в клубе. При этом глава Нижегородского Минспорта Дмитрий Кабайло допустил, что при стабилизации экономической ситуации БК «Пари НН» может вернуться в большой спорт. И на улице Ларина сузили проезд из-за строительства транспортной развязки. Как рассказали в администрации города, ограничения затронули участок около завода «Труд». На время первого этапа движение организовано по двум полосам в каждую сторону. Развязка свяжет улицу Ларина, Новинки Смарт-Сити и Заречную часть города. Завершить строительство планируют к концу 2028 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня Чебоксары. Джазовые Чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум 80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через 2 года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чебо-джаз». Инициатор и мотор фестиваля – все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» – цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас.
3: Радио «Рандеву». FM.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого горького.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву»
1: на АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: наши блюзы. Little cage.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для будущих нижегородских студентов. Информация для действующих любителей баскетбола. Но в начале выпуска информация для водителей. Нижегородская область вошла в число регионов, где отмечена высокая смертность в ДТП на перекрестках. Об этом сообщил замначальника Госавтоинспекции России Олег Панарин. С начала года на перекрестках случилось более 12 тысяч аварий, в них погибли 623 человека. Также стало известно, что в Нижегородской области с июля по ноябрь пройдет социальная кампания, направленная на снижение количества ДТП на перекрестках. Баскетбольный клуб «Пари-НН» приостановил деятельность. Как рассказали в пресс-службе команды, клуб покидает единую лигу ВТБ. При этом молодежка продолжит свое существование. Такое решение там объяснили тяжелой финансовой ситуацией в клубе. При этом глава Нижегородского Минспорта Дмитрий Кабайло допустил, что при стабилизации экономической ситуации БК «Пари-НН» может вернуться в большой спорт. Стоимость обучения в вузах Нижегородской области в этом году выросла на 15%. Об этом сообщил ректор лингвистического университета Никита Абралев. Представители других нижегородских вузов подтвердили эти оценки. Вместе с этим стало известно, что высшие учебные заведения региона в этом году выделили 9675 бюджетных мест. Также доступно 15 тысяч платных мест. Кроме того, стали известны лучшие вузы Нижнего. Согласно обновленному рейтингу RAEX, университет Лобачевского опустился на 36 место среди сотни лучших в стране. Медуниверситет поднялся до 62 места. При составлении рейтинга учитывались условия для учебы и спрос на выпускников у работодателей. Самыми лучшими в России остаются МГУ Ломоносова, МГТУ Баумана и МФТИ. И на улице Ларина сузили проезд из-за строительства транспортной развязки. Как рассказали в администрации города, ограничения затронули участок около завода «Труд». На время первого этапа движение организовано по двум полосам в каждую сторону. Развязка свяжет улицу Ларина, новинки «Смарт-Сити» и заречную часть города. Завершить строительство планируют к концу 2028 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Сегодня ожидается не жаркая погода с температурой от 17 до 20 градусов и недолгими дождями. Завтра нейросеть Яндекс обещает еще на градус прохладнее, в остальном также. В выходные слегка потеплеет, но осадки сохранят прежнюю интенсивность.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! Страховщики назвали самые угоняемые машины этого года. В лидерах, по их мнению, Lexus LX 570 и Tank 500. Однако в Национальном автомобильном союзе уверены, настоящий лидер по угонам Lada, просто ее редко страхуют по КАСКО. Также в топе Ford Focus и Hyundai Solaris. Чаще всего угоняют машины старше 4 лет. Китайские авто преступники пока почти не трогают. Главное место преступления – неохраняемый двор. В Нижегородской области отмечено увеличение выдачи автокредитов. В начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выдано на 16% больше кредитов на покупку авто. В целом по стране автокредитование также продемонстрировало заметный подъем. Об этом сообщили в НБКИ. При этом эксперты отмечают, что динамика остается неоднородной и во многом зависит от условий рынка. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха. Как рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, пух забивает радиатор, интеркулер и дренаж лобового стекла. Особенно опасен он для современных турбомоторов. Также страдает автоматическая коробка передач, а забитый дренаж вызывает коррозию. Эксперт советует раз в несколько лет чистить радиаторы и дренажи с разборкой узлов и вовремя менять воздушный фильтр. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на Радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастра.

часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброе.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько подорожало обучение в нижегородских вузах, какие вузы остаются самыми лучшими в стране и городе, также о том, зачем сузили улицу Ларина. Стоимость обучения в вузах Нижегородской области в этом году выросла на 15%. Об этом сообщил ректор лингвистического университета Никита Авралев. Представители других нижегородских вузов подтвердили эти оценки. Вместе с этим стало известно, что высшие учебные заведения региона в этом году выделили 9675 бюджетных мест. Также доступно 15 тысяч платных мест. Кроме того, стали известны лучшие вузы Нижнего. Согласно обновленному рейтингу РАЭКС, университет Лобачевского опустился на 36 место среди сотни лучших в стране. Медуниверситет поднялся до 62 места. При составлении рейтинга учитывались условия для учебы и спрос на выпускников у работодателей. Самыми лучшими в России остаются МГУ Ломоносова, МГТУ Баумана и МФТИ. Нижегородская область вошла в число регионов, где отмечена высокая смертность в ДТП на перекрестках. Об этом сообщил замначальника Госавтоинспекции России Олег Панарин. С начала года на перекрестках случилось более 12 тысяч аварий, в них погибли 623 человека. Также стало известно, что в Нижегородской области с июля по ноябрь пройдет социальная кампания, направленная на снижение количества ДТП на перекрестках. Баскетбольный клуб «Пари-НН» приостановил деятельность. Как рассказали в пресс-службе, команда клуб покидает единую лигу ВТБ. При этом молодежка продолжит свое существование. Такое решение там объяснили тяжелой финансовой ситуацией в клубе. При этом глава Нижегородского Минспорта Дмитрий Кабайло допустил, что при стабилизации экономической ситуации БК «Пари-НН» может вернуться в большой спорт. И на улице Ларина сузили проезд из-за строительства транспортной развязки. Как рассказали в администрации города, ограничения затронули участок около завода «Труд». На время первого этапа движение организовано по двум полосам в каждую сторону. Развязка свяжет улицу Ларина, новинки «Смарт-Сити» и заречную часть города. Завершить строительство планируют к концу 2028 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибаюсь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8-8-8.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для будущих нижегородских студентов. Информация для действующих любителей баскетбола. Но в начале выпуска информация для водителей. Нижегородская область вошла в число регионов, где отмечена высокая смертность в ДТП на перекрестках. Об этом сообщил замначальника госавтоинспекции России Олег Панарин. С начала года на перекрестках случилось более 12 тысяч аварий, в них погибли 623 человека. Также стало известно, что в Нижегородской области с июля по ноябрь пройдет социальная кампания, направленная на снижение количества ДТП на перекрестках. Баскетбольный клуб «Пари НН» приостановил деятельность. Как рассказали в пресс-службе команды, клуб покидает единую лигу ВТБ. При этом молодежка продолжит свое существование. Такое решение там объяснили тяжелой финансовой ситуацией в клубе. При этом глава Нижегородского Минспорта Дмитрий Кабайло допустил, что при стабилизации экономической ситуации БК «Пари НН» может вернуться в большой спорт. Стоимость обучения в вузах Нижегородской области в этом году выросла на 15%. Об этом сообщил ректор лингвистического университета Никита Авралев. Представители других нижегородских вузов подтвердили эти оценки. Вместе с этим стало известно, что высшие учебные заведения региона в этом году выделили 9675 бюджетных мест. Также доступно 15 тысяч платных мест. Кроме того, стали известны лучшие вузы Нижнего. Согласно обновленному рейтингу РАЭКС, университет Лобачевского опустился на 36 место среди сотни лучших в стране. Медуниверситет поднялся до 62 места. При составлении рейтинга учитывались условия для учебы и спрос на выпускников у работодателей. Самыми лучшими в России остаются МГУ Ломоносова, МГТУ Баумана и МФТИ. И на улице Ларина сузили проезд из-за строительства транспортной развязки. Как рассказали в администрации города, ограничения затронули участок около завода «Труд». На время первого этапа движение организовано по двум полосам в каждую сторону. Развязка свяжет улицу Ларина, Новинки Смарт-Сити и Заречную часть города. Завершить строительство планируют к концу 2028 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода. Так значит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете «Радио Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода. As I walk

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит